боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я со боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се мина смиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правьо и не църкляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, я с мамком.